издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся.

Шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

сразу повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую

две жизни подряд. Лишь глоток, и с этим миром вы квиты. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь.

ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: на Радио Шок. Анастасия Трибунская.
1: Все болезни хорошей музыкой.
0: Программа «Рокология». В прямом эфире Радио Шок.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. И сегодня у нас интереснейший будет музыкальный эфир. В гостях Денис Михайлов, группа «Оберег». Привет!
3: Привет!
2: Как дела у тебя, как настроение этим прекрасным вечером?
3: Гоняли на велике целый день, устали, но при этом перекусили, кофе попили, готовы к тому, чтобы обсуждать музыкальные новинки.
2: Ну, отлично. Да, сразу поясню для тех, кто не знаком с программой или только подключился, или еще не в теме, что происходит. Мы сегодня будем слушать разную музыку разных исполнителей. Преимущественно это начинающие музыканты, которые в ближайшее время выпустили свои где-то дебютные работы, где-то уже не первые. Будем о них говорить, высказывать свое мнение. Ну, а начать предлагаю все-таки с немножко так разговора о группе «Оберег», которая в этом году отмечала день рождения таким большим туром по всей стране. Как прокатились?
3: Слушай, ну у нас на самом деле это так, чисто информационный повод был, 22 года команде, а мы все время в работе, и поэтому не вылазим из гастролей. Поэтому говорить о том, что у нас был большой тур, приуроченный к 22-летию, не совсем корректно, потому что мы просто живем в туре. И только на лето мы уходим в какую-то свою студийную стихию, по большей части. Больше работаем над созданием песен. Вот. И фестивали. Фестивали, но в этом году нас как-то фестивали не балуют. У нас есть наши замечательные мероприятия, уже такие традиционные, классические, летние. Но их немного. Ну вот, прям вот хотел побольше. Ну, какие.
2: Угу. А вот, ну, получается, да, группа постоянно ездит в туры, а из года в год прибавляются какие-то новые города? Вот в этом, например, туре были какие-то прямо совсем новые или те, которые вот в этот раз решили не доезжать до которых?
3: У нас были достаточно экзотическое направление с акустикой. Мы ездили весной. То есть часть мероприятий в восточном направлении мы провели с командой. Это Урал, Центральная Сибирь. И потом я поехал в акустику. У меня был большой сольно-акустический тур. И мы закончили его таким экзотичным местом, как остров Сахалин. Это наша самая крайняя восточная точка. Вот из таких экзотических мест, наверное, в которых мы раньше никогда не бывали, это, пожалуй, самое интересное.
2: Здорово.
3: Вот. Ну а так у нас еще были какие-то тоже маленькие городки. Забыл. Ну, шахты вот Ростовской области, но мы там бываем регулярно. Чего-то вспомнились шахты, там очень вкусный кофе и прекрасные люди, организаторы. Ванечка, хозяин кофейни, «Третья волна» называется. Ну, вот я там играю акустику. И вообще я люблю такие вот маленькие городки, неожиданно выстреливающие, такие как Буденновск, шахты. Совершенно внезапно они нарисовались на карте нашей гастрольной практики, деятельности по приглашению организаторов. И есть еще такой город, как Пятигорск, который мне почему-то в этом году все время хотелось назвать Петрозаводск. Я его все назвал. Так, ну что, когда? Ты купила билет в Петрозаводск? А, Пятигорск. Вот так у меня все было там. Аня, мы приехали в Петрозаводск для того, чтобы вот то-то. Нет, мы приехали не в Петрозаводск, мы приехали в Пятигорск. Вот я его путал. Там прекрасная Аня. Соседи бушуют. Она проводит всяческие мероприятия, возит бардов, Анна Алексеевна. Вот, и мы тоже вот попали на такую благодатную почву, разработанную такой вот художественной практикой инициатора всяческих таких массовиков-затейников. Она молодец, и тоже большое спасибо. Ну, для нас это такая экзотика, это совсем маленькие концертики, где организаторы сами развивают популярность своей собственной площадки и потом уже на площадку привозят музыкантов, артистов, которые, может быть, для их аудитории не очень хорошо известны.
2: Здорово. А получается, вот тоже задавалась этим вопросом и общалась тоже с музыкантами, которые вот часто бывает, что ездят в туры, да, с группой, а потом, вот как и ты, едут дальше сольно. Вообще, это как бы проще в плане логистики или проще там как-то города новые открывать сольно, или просто хочется уже поиграть что-то такое более спокойное, акустическое. Вот чем руководствуешься?
3: Это все связано с тем, что у нас музыканты не могут надолго покидать Москву. Половина группы у нас, помимо музыкальной деятельности, имеет еще обязанности по своим непосредственным, в своих непосредственных работах. Вот. Половина группы занимается только музыкой. Вот я, в частности, директор и барабанщик наш Вова, бас-гитарист и сессионный гитарист. И сессионные, и не сессионные, они привязаны к своим работам. Поэтому мы работаем так. Ребята берут отпуск заранее за свой счет. Или вот тот, который предполагается им. Там уже есть определенные... В любой организации, каждому сотруднику предполагается определенное количество дней отпуска. И вот мы используем часть этих дней, поэтому ставим только крупные города. Например, если едем в Южный тур, у нас идет Ставрополь, Ростов, Краснодар, Волгоград и Ростов-на-Дону, какие там 5 городов были. Вот. Если, например, на восток мы берем Челябинск, Екатеринбург, Ижевск, Новосибирск. В прошлом году вот доезжали до Иркутска, это был последний город с группой. Потом ребята на самолете полетели в Москву, а мы дальше по Дальнему Востоку там катались. Ну, короче, это все к тому я говорю, что есть определенные ограничения, связанные с иной, скажем так, занятостью музыканта, проекта «Оберег». И это одна из причин. Другая причина заключается в том, что сложно выстроить так логистику, чтобы выступать группе, которая собирает только в крупных городах. У нас нормальные концерты только в миллионниках или там, городах, которые приближаются к такой цифре населения, поэтому там проводить где-нибудь, где 200-300 тысяч групп не имеет смысла, потому что на нее приходит мало, недостаточно людей, чтобы концерт был рентабельный. Вот. За исключением, конечно, таких городов. Есть особые города, там, такие как Тамбов. Город небольшой, но очень активная поддержка, много людей ходит. Или Воронеж, это родина проекта там. Ну, город, кстати, миллионник, в принципе. Но помимо того, что он миллионник, там есть еще корни наши и повышенное внимание к творчеству, там много людей. Угу. Вот, есть ограничения, связанные, ограничения активности и масштаба посещаемости наши связаны именно с масштабом города. Поэтому вот как-то быстро. У нас всего, грубо говоря, там 25, может быть, максимум 30 городов, где можно было бы группу проводить. Но их надо раскидать на весь год, поэтому мы вот где-то 3 таких захода делаем, такие выезды, 10 максимум городов ставим, не больше. Uh-huh. Да и то 10 это много, я сказал. У нас были 5-6 городов, группа едет домой, а я дальше с акустикой. Ну, потому что агломерацию таких крупных городов мы не соберем за один выезд, где можно было бы группу ставить. А во-вторых, ограниченность во времени. То есть ребята должны через 2 недели вернуться обязательно. Так, чтобы поехать на 1.5 месяца, об этом у нас речи не ведется. Но я могу, конечно, путешествовать, я так и делаю. Ребята вернулись, я дальше поехал. Поэтому у меня тур месяц где-то как длится. Ну, а потом, после месяца тура уже хочется домой. Устаешь.
2: Ну да, передышки поэтому нужны.
3: Мы не гонимся. Да, мы делаем перерыв, отдыхаем, не гонимся за чесом таким адским, как вот ребят, например, есть коллеги нашей группы «Ёж». Вообще поразительная команда, они там вообще такие выкатывают гастрольные списки городов, чтобы 100 городов Как это вообще? Удивительно.
2: Ну да.
3: Кому мы что? Не такая группа, мы ограничены. По разным причинам. Но все равно мы активно гастролируем. Мне кажется, что больше 120 мероприятий вот у меня лично в году получается, по-любому. То есть меньше 120 нет. Больше может, меньше нет. А это на приличная нагрузка на связки. Это получается раз в 3 дня концерт. Да? Если я правильно считаю. У меня плохо с математикой.
2: Я тоже гуманитарий, но пусть будет так. А, кстати, вот постоянно работаешь над этим, там прокачиваешь вокал как-то или уже, в принципе, вышел на вот тот свой уровень и уже просто все идет по накатанной?
3: Ну, по накатанной идет, конечно, да, и заготовки определенные, лирические отступления в паузах между песнями. Я для многих людей, там кто-то говорит, как ты красиво говоришь между песнями, можно заслушаться. На самом деле, просто отработанные сюжетные моменты и очарование для тех, кто в первый раз приходит. А вот за мной 3 или 4 концерта, по-моему, проехала девчонка из фан-клуба. Ну, у нас так бывает иногда. Из фан-клуба кто-то ездит по городам. Вот. И я уже, знаешь, так вот играю 3-й концерт. Она сидит в зале. Сидит и сбивает мне, как сказать, настрой этот сбивает. И ну, заставляет немножко сжиматься мое сердце, потому что мне неудобно. Она уже слушает эти мои тирады и сопровождение композиции, объяснение песен, там шуточки какие-то я отпускаю между треками, они все примерно одинаковые. Я такой думаю, блин. Ну, издержки профи. Не, ну я стараюсь все равно какую-то живость привносить. Я не как робот отрабатываю заготовки. Понятное дело, я не по алгоритмам работаю, но все равно у меня есть какие-то такие островки заготовочек. Вот, я по ним прыгаю, иногда попадаю совсем неожиданные места, меня заносит, какую-нибудь философскую лекцию могу прочитать. Вот. Не всем это нравится.
2: Ну,
3: профессиональный кретинизм, я же бывший философ, историк философии, поэтому меня иногда заносит.
2: Ну да, мы как раз на каком-то из интервью таких наших концертных, фестивальных это обсуждали, что это, наверное, тоже очередной, как мне кажется, плюс, потому что находит точно свою аудиторию такое творчество с уклоном философии, то есть кому-то это близко, и они это находят для себя.
3: Ну, кому-то интересно, кому-то не очень. Ну, я стараюсь приводить все к какому-то общему знаменателю и устраивать определенную гармонию во время выступления. То есть я стараюсь не перегружать людей информацией, не затягивать монологи между песнями. Просто бывает иногда сложно высказать мысли понятно, лаконично и чуть-чуть вот заносит, я начинаю увлекаться, какие-то частности начинаю погружаться, и из-за этого много уходит времени. Но все равно я себя бью по рукам, стараюсь как-то закругляться, и так уже немножко научился, мне кажется, довольно гармонично проводить концерты акустические, чтобы и песни все прозвучали, которые я приготовил, и чтобы люди, вот у меня есть такая практика еще, я, чтобы чуть-чуть расшевелить зал, повысить уровень участия зала в происходящем, я предлагаю людям заказывать песни. Вот если с электричеством это сложно, это же мы готовим программу всегда, а с акустикой у меня многие песни, они в активе, один инструмент, и я могу вот, например, по заказу зала исполнить какую-нибудь полюбившуюся кому-то песню, заветную песню. Не все, конечно, я могу исполнить. Больше 160 песен написано, и не все они у меня в руках и в голове текст, но где-то треть я могу вот так сходу реализовать по просьбам зала. И поэтому, а это нравится людям, я чувствую. И все-таки, знаешь, вот, когда я предлагаю людям объявить, ну, то есть заявить, точнее, песни какие-то, попросить исполнить. Я все равно выбираю те, которые мне ближе. Там же из зала начинает. Один кричит одну, другую, третью. Я выбираю та, которая мне, в принципе, и технически легче реализовать ее, и ближе сердцу, как-то она попадает в меня. Я вот выбираю подходящие песни тоже для себя. Поэтому здесь есть такая хитрость, момент. С одной стороны, люди чувствуют свою непосредственную активность, участие, Но с другой стороны, я все равно, то есть, ориентируюсь и на свой собственный вкус, и свои технические возможности, когда выбираю, что мне исполнить по заявкам зрителей зала. Вот. И это тоже привносит какую-то свою такую личную, интимную струю в наши встречи, потому что люди такие вот: о, а он, человек попросил, я спел, а он сидит, ой, как клево, он меня заметил, он исполнил. Я еще обязательно что-нибудь поблагодарю человека, скажу, с чем связана эта песня, вот, и выскажу, что как здорово, что у нас с вами совпадают эмоциональные волны вот в данный момент на пересечении этой композиции. То есть такой диалог происходит уже, и людям как-то интереснее. Все стараются и говорить, и петь, и предлагать людям говорить, и заказывать песни. И поэтому у нас встречи акустические проходят как такие встречи старых друзей, наверное.
2: Угу. Здорово.
3: Ну, да, это так вот все. Поэтому для меня акустика — это тоже своя, наверное, особая история и формат, в котором я себя чувствую довольно комфортно и не хочу от него отказываться, не только потому, что вот у нас не позволяет реальность объективная нам только электрический концерт проводить, не только поэтому я не отказываюсь. Не отказываюсь еще потому, что она мне тоже близка и интересна, и в этом есть какая-то интимность, знаешь, такой полет фантазии, искрометность периодически и момент неожиданности. Ты сам не знаешь, каков будет твой трек-лист, о чем ты будешь говорить. Это всегда. В этом есть биение пульса жизни, и это ценно.
2: Классно. Я думаю, нужно слушать песню, потому что это все было настолько красиво, что нужно вот теперь что-то послушать из творчества группы. Давай. Есть предпочтение?
3: Что слушаем? Назови название какое.
2: «Пусть будет ты», она у нас есть в ротации, но есть старая версия, а это, получается, новая версия.
3: Да, мы записали новую версию, добавили туда элементы индастриал металла. Мне кажется, что чуть-чуть прям такие заводские трубы, там, эти шестеренки заработали и заскрипели там металлические суставы. Так что давайте послушаем.
2: Слушаем «Оберег ты» в прямом эфире на радио «Шок».

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Оркология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня Денис Михайлов, группа «Оберег». И мы сегодня будем слушать музыку. Да, привет-привет. Если что, у нас
1: привет,
0: есть...
1: Привет-привет, я на связи.
0: Отлично. Если что, у нас есть чат, куда можно задавать свои вопросы, писать комментарии. Радиошок.ру, кнопочка общения. Подключайтесь. Будем отвечать на вопросы. И, в общем-то, так. Следующий у нас... Первый блок, так сказать, был о группе «Оберег», и сейчас прозвучала новая версия композиции «Ты», которая уже знакома нашим слушателям «Радиошок» много-много лет. А дальше мы идем уже по композициям различных других групп и коллективов, и у нас на очереди группа «Шардам», которая тоже хорошо известна слушателям «Радиошок» и по композициям, которые есть в ротации, и по нашим многочисленным эфирам с Николаем Адамченко, лидером группы «Шардам». Песня, которую сейчас послушаем, называется «Фавн». Это такая достаточно долгая и сложная работа группы, которая над этой песней группа работала года, наверное, 2 или 3. Я помню, начала только с ребятами работать. Песня уже в черновике была, и вышла она вот совсем недавно. В общем-то, текст написан, вдохновлен фильмом Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна». В общем-то, группа любит передавать такие где-то отчасти хоррор-истории, где-то отчасти вот такие тоже свое видение разных таких картин. Каждая песня как будто бы своего рода фильм. В общем,
1: Вот прям все рассказал, что я должен был высказать по поводу этой композиции. Я, кстати, тоже... У меня возникла ассоциация с фильмом «Лабиринт Фавна», и тоже я хотел об этом несколько слов сказать, но теперь опущу это подробно.
0: Ну, давай мы послушаем, а люди, которые подключатся, пока она будет играть, не будут знать, о чем речь, и ты это все тогда сможешь сказать.

0: прямом эфире на радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас Денис Михайлов, группа «Оберег». И мы слушаем разную музыку. Сейчас прозвучала песня группы «Шардам», которая называется «Фавн». Как тебе песенка?
1: Ну, очень классная песня. Мне понравилась. Таинственно, мистично, так готично. Яркая аранжировка, очень грамотная такая самая мелодия. Яркая, узнаваемый голос, на мой взгляд. И мне немножко показалось, точнее, вот я когда слушал, мне чуть-чуть некоторые слова не были понятны, и я вот не понял, с чем это. Вот чисто технический момент меня смутил. Чуть-чуть, буквально 2-3 слова. И я вот, кстати, не совсем понял, с чем это связано, то ли с какой-то специальной обработкой голоса. Мне кажется, там немножко такого дисторшн. Вроде как есть немножко дисторшн какой-то такой вот на вокале. Или это такая, может быть, дикция у вокалиста. Но это как бы все такое вкусовщина, и я всегда вытаскиваю голос максимально громко из микса. У нас там такой караоке получается.

0: звукорежиссер нас всегда ругает, поэтому тут это чисто моя такая загонная тема. Скорее всего, здесь все гармонично по посадке голоса. Вот. И поэтому вот я уже хотел сказать о том, что чем-то напомнил мне фильм «Лабиринт фауны» по лирике. Грамотно очень сделан с точки зрения текста, композиции. Поэтому хотел поздравить парней. Все здорово. Классная песня.
1: Спасибо.
0: Такие гитары хрустят. Вот электроника сочетается грамотно, присутствует в аранжировке с, именно с электрогитарами. Очень дополняет вот этот тревожный вайб. В общем, классно.
1: Ну вот, кстати, за вот этот вайб и электронику здесь большая благодарность Мише Фомину, который барабанщику Крониксов и Горшенева, потому что он здесь приложил руку к аранжировке, тоже такое свое видение внес и, по сути, был одним из таких основных аранжировщиков всего этого полотна.
0: Ну, слушай, микс очень взрослый. Все с точки зрения аранжировки, саунда, текста, мелодии, звучания инструментов, усиления эмоций за счет обработки вокала. Все, по-моему,
1: кстати. Отлично. Спасибо за мнение. И для всех слушателей 5 сентября мы делаем большой концерт «Шардам» совместно с группой «Шекспир» в клубе «Экшн» в Санкт-Петербурге. Так что сейчас пока идет предпродажа билетов. Обязательно приходите, будем рады всех видеть. Ну и едем дальше. У нас дальше на очереди «Юное дарование» из Ярославля, группа «Даниловград» и очередная новинка, песня, которая называется «Театр». Вышла 1 июня, тоже прям такая свеженькая песенка, еще особо нигде не успевшая позвучать. Слушаем.
0: Да,

0: вообще в моде сюжетная тема.
1: В прямом эфире на Радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. Сегодня с нами слушает музыку Денис Михайлов, группа «Оберег». И сейчас прозвучала композиция группы «Даниловград» под названием «Театр». Что вы скажете о ней?
0: Ну, вообще, классная песня, качает, сюжетно довольно интересно, яркие образы. При этом в этой сюжетности чувствуется такая аллюзия на жизнь, да, то есть вся жизнь — театр, не актеры. Вот. Претензия на философичность, на мой взгляд, может, она здесь не явно просматривается, но тем не менее, по крайней мере, в моем восприятии так произошло. Я хочу сказать, что сейчас вообще в моде делать сюжетные тексты в песне, как-то больше добавлять реализма, мистический реализм такой получается, да, у нас. Это, может, это кишовская тема волну эту задала, или эпидемия со своим вот этим вот программными произведениями, дельфийской рукописи, мюзиклом. Вот. Или кишовский вайб до сих пор сохраняет свою актуальность, я не знаю, но я прям вот часто встречаю молодые команды, да и не только, кстати, молодые, которые вот делают такие песни, берут какую-нибудь сюжетную линию, развивают ее, сказку-страшилка, может быть, да, но обязательно какой-то сюжет, какие-то события, персонажи. Вот, мне чисто вот музыкально, я ждал, что сейчас будет взрыв в припеве, мне почему-то казалось, что идет такое гнетание, куплет идет такое, что-то грузит такое, все прям круто, и думаю, сейчас тыш! А вот как-то в припеве что-то не взорвало, и вот это меня немножко смутило. Но это тоже, опять же, я хочу подчеркнуть, что это дело вкуса, потому что у ребят не было такой задачи никого и ничего там взрывать в припеве. Вот, может быть, они просто хотели так изящно подчеркнуть куплетную тему и не ломать эмоцию, сохранить эту, не делать, не осуществлять вот эту дискретную эмоциональную лавину какую-то, да, в припеве, которую вот мне лично хотелось услышать. Но в целом, мне кажется, что это вайб киша. Не хочу никому навешивать ярлыков, но тем не менее, вот никуда от этого не деться теперь. Это вайб киша, но реализованный оригинально очень по-своему. То есть ни на что не похоже, и в этом, наверное, самая главная ценность. Вот. Пожалуй, все.
1: Здесь тоже так...
0: Не знаю, насколько я адекватно это оцениваю. Я всегда смущаюсь, на самом деле, когда меня просят оценить чужое творчество. Дело это не очень, мне кажется. Дело небезопасно. Ну... Потом где-нибудь в подворотне стоит, побьют еще, скажут, ты что там наплел? Какой киш?
1: Ну, слушай...
0: На тебе справа, на тебе.
1: Эта группа пока проект одного музыканта, и ему всего лишь 15 лет, так что пока еще у тебя есть лет 10, пока он тебя в подворотне не подкараулит.
0: Ладно. Буду ходить, озираясь по сторонам.
1: Ну да. Ну, кстати, вот у меня в прошлом месяце такой же был эфир, в гостях был Дмитрий Борисенков из группы «Черный обелиск», которому большой привет, конечно же. И он, в принципе, говорил, что про каждую песню, что мне такое не нравится. В общем, сейчас расскажу о минусах. Вот, и одну только песню он выделил, как действительно ему зашла. Так что, в принципе, здесь как раз-таки свобода в самовыражении, в том числе и в мнениях. Вот, и, кстати, интересно, а вот ты когда слушаешь, вообще первое, на что внимание обращаешь? На текст, на содержание или на общую картину? Или, может быть, на музыку только?
0: Ой, слушай, ну, у меня профессиональный уже такой профдеформация, конечно. Я, когда включаю трек, я сразу начинаю его анализировать с точки зрения аранжировки. Сразу у меня там вылезают тараканы того, как я бы сделал. А что вот... Ну, фирмово, что не фирмово. Ну, все, конечно, это очень субъективно, но все равно все знают уже там, те, кто не первый год замужем, они все равно знают, вот тут вот прикольно, там, тут грув, вот тут вот такой подойдет, а здесь вот... Тут вот бочка в вокал не попадает, потому что вот вокал грув один дает, а ритм секция другой, и они как бы не бьют друг в друга. Это же все вообще... И ты слушаешь песню не как произведение искусства в первую очередь, а вот так вот анатомируя, препарируя и раскладывая на элементы, при этом оценивая их адекватность или грамотность их соединения, этих элементов. Поэтому я, к сожалению, не свободен от этой аналитики уже. Она просто... В силу того, что я сам создаю музыкальные произведения, я просто вижу этот процесс изнутри, я примерно представляю, с какими ошибками может столкнуться автор, какие опасности его подстерегают, вот, где он может недоработать, где-то чувствуется, что-то не дожал. Вот. Ну, потом я еще как вокалист всегда прежде всего обращаю внимание на... Ну, если вот в аранжировке все более или менее нормально, там соло-гитарист не косячит, там какие-нибудь полутоновые подтяжки ужасные не делает, которые выбиваются из тональности, и кровь из ушей не идет, вот, то я дальше перехожу уже к аналитике и оцениваю вокал как вокалист, потому что мне интересно, как человек поет, как он владеет своим инструментом, голосом, насколько широка палитра его приемов технических и как он вообще может проявить себя в этом произведении как вокалист. Есть группы, которые, в которых вокалист вообще незаметная серая мышка, а есть вокалисты, которые просто все внимание на себя привлекают, и ты уже, если, например, вокалист круто поет, ты прощаешь там какие-то аранжировочные какие-то. Ну, я про себя говорю, опять же, да, вот, по-разному. Ну, вот, поэтому вот такой анатомический подход, он уже просто, к сожалению, с молоком матери питан. Поэтому я не свободен от такой аналитики. И вот, потом происходит такой синтез в вокале у меня, и я... Если вокал примеряет меня с аранжировкой, то я иду дальше, я уже начинаю прислушиваться, о чем же песня. Вот. Хотя, на самом деле, как профессиональный философ, я должен, конечно... Вначале было слово, как известно, и слово было у Бога, и слово было Бог. Поэтому, конечно, надо прежде всего оценивать. Наверное, если это песня, то если это не инструментальное произведение, а вот именно песня, конечно, надо оценивать то, в первую очередь, вероятно, как написан текст песни. Вот. Но у меня вот сначала идет аранжировка, потом голос, потом текст песни обязательно. И сначала я обращаю внимание на основную идею, близка она мне или нет. Потом обращаю внимание на техническую сторону, реализацию. Изделия, рифмы есть. Насколько яркие образы, насколько они гармоничны. И вообще, насколько остроумен текст. Знаешь, есть, иногда слушаешь песню, и вроде бы не к чему придраться. Ну вот все здесь рифмуется, образы добротные. Но ты сидишь и понимаешь, что чего-то не хватает. А не хватает вот именно такой вот остроумия какого-то. Какой-то такой хуковости текста, какой-то такой хоп, он прям каким-то крючками тебя зацепил и прям потащил за собой. И ты вот идешь за ним и не можешь оторваться. Вот это, конечно, уже высший пилотаж, и это мастерство, когда вот это остроумие текста, талантливо написанный текст с яркими образами, интересным сюжетом, или, например, он очень душевный и заставляет с замиранием сердца слушать и открывать в себе какие-то, навстречу тексту открываются какие-то личные воспоминания, может быть, это тоже. Для этого нужно остроумие обязательно. Потому что если его нет, если есть просто добротно сварганенная такая заготовка, вот все подбито, все как-то там забито, гвоздики везде, шляпки срезаны вроде, ну смотришь, она как-то некрасиво, знаешь, поделка, uh-huh. не произведение. Вот. И что именно делает произведение произведением, и почему кто-то делает поделки, а кто-то создает произведение, для меня это остается загадкой до сих пор. Вот здесь ребят молодцы. Мне кажется, что они замечательное произведение создали.
1: Хорошо, тогда едем дальше. У нас на очереди группа Bosphorus Night с тоже очередной своей новинкой. Они очень часто дропают песни и буквально практически в каждый мой эфир попадают, и везде у них премьеры. Группа вообще сейчас работает на, так сказать, две стороны. Вообще они, по-моему, если мне не изменяет память, из Владимира сами. Но вокалист уехал в США, в Калифорнию. И вот учится делать такой классический хард-рок в духе американских и прочих зарубежных команд. Собственно, песня «Feel the Heat». Слушаем.
0: Слушаем.

0: В прямом эфире на радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях Денис Михайлов, группа «Оберег». Сейчас прозвучала композиция группы «Босфорус Найт» «Feel the Heat». Песня о внутреннем пламени, борьбе, боли, желаниях и силе идти вперед, даже когда не знаешь, насколько долгим окажется путь. Вот так вот о ней сказали авторы.
1: Это очень хорошо, что ты мне рассказала о песне, потому что я, к своему стыду, не силен в английском, поэтому лирику расшифровать мне не удалось до конца. Какие-то обрывки я, конечно, понял. Вот. Но я хочу сказать, что, во-первых, грамотно все аранжировано. Драйвово звучит. Чувствуется крепкая классика в бэкграунде музыкантов или автора материала. Такой классический подход, hard and heavy, что-то вот такое, Iron Maiden, Dio, Aria, вот это все присутствует, но при этом как бы ребята идут дальше, они создают более сложные структуры в своей музыке, то есть там аранжировочные, музыкальные, мне кажется, посложнее, чем классический Iron Maiden какой-нибудь, классический металл. То есть там есть классная, очень мелодичная и атмосферная вставка в середине, такое задумчивое, лиричное отступление, отклонение. Как самостоятельное произведение оно звучит, и в этом есть какой-то элемент прог-рока. Про текст я уже сказал, тут немножко я не могу оценить. Вокалист очень яркий, техничный. Вот как раз мы до этого говорили про вокал, да, и я вот сразу обращаю на себя внимание. Но на мой личный вкус и взгляд, я даже не знаю, хорошо это или плохо, там это замечание критическое или не критическое. Я абстрагируюсь, увожу это за скобки, просто рассказываю свои впечатления. Мне показалось, что можно было бы слегка добавить в развитии, в творческом развитии, в перспективе, если бы я был на месте вокалиста, я бы поискал чуть-чуть как бы свой почерк, вот. Какой-то нащупал бы самобытность. То есть чувствуется бэкграунд, чувствуются вот эти корни, которые растут. То есть, хотел сказать, уши, чувствуется, откуда растут уши. Ну, короче, просто стилистически это вот чувствуется. Но вот добавить, может быть, какой-то своей самобытности в технику, вот прям взять и ввинтить, не знаю, йодель какой-нибудь научиться там делать. Это просто порядки бреда.
0: Ну, было бы интересно.
1: Вот, ребят будут слушать, не будут там ржать потом. Какой йодль ты еще плетешь, лошара? Это я просто как пример говорю. Вот. Ну, что-то такое свое, вот, что знаешь, вот включаешь, типа, ааа, так это будет чувак. Вот. Мне кажется, что вот группам с претензией на, типа, стадион, блин, надо по-любому иметь какой-то свой уникальный почерк, который будет выделять среди всех похожих в этом стиле команд. Вот выделять каким-то там почерком каким-то. Не знаю, может, хэкать начали. Например. Я шучу, опять же. Вот все, что я хотел сказать. Ребятам респект, песня огонь.
0: Ну, раз вокалист уже подался в Штаты, чтобы фирмовости научиться, может быть, и как раз-таки обретет там и свое звучание уникальное.
1: Ну, я думаю, что он на пути к этому вполне, да.
0: Хорошо, у нас следующая группа называется Каин. Это совершенно новый проект, весной этого года образовавшийся, как они пишут о себе, Каин — голос честности. Он поет о том, о чем молчат. Он не давит, не морализирует, он говорит напрямую. Я не пою ради шума, не ради цифр. Есть вещи, о которых нужно говорить, даже если их неудобно слышать. Если тебя откликается, значит, ты услышал. Вот такое вот описание у проекта, и песня, которая называется «Сын моряка», это их дебютная работа, вышла она весной этого года, буквально 27 мая. Ее предлагаю сейчас и послушать.

0: В прямом эфире на радио Шок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас Денис Михайлов, группа «Оберег». И сейчас прозвучала композиция, которая называется «Сын моряка» группы «Каин». А мы продолжаем. Это коротенькая песня, прямо такая, даже не с... то, что радиоформатом, даже не короче радиоформата.
1: Да, ну, мне интересно было проследить за сюжетом. Я уже говорил о том, что сейчас очень популярно создавать сюжетные произведения, какие-то истории идут по пути страшилок, вот Киша часто, или эпидемии, какие-то эпические произведения. Здесь что-то такое вот, что-то свое, уникальное, но тоже сюжетное. И здесь история, здесь сюжет, и есть свой собственный уникальный почерк. Это большое преимущество, мне кажется, вот, в пространстве расцвета в современной культуре и музыкальной нашей традиции современной вот, сюжетных композиций, это скорее преимущество, чем недостаток. Поэтому я, ребят, поздравляю. Аранжировка грамотная, сам стиль и подача, мне вот лично такая музыка немножко мягковатый, мне хочется чуть-чуть как, более, больше экспрессии, особенно в вокале. Ну вот, он такой немножко вокал какой-то без атаки. А я... Это чистая вкусовщина, поэтому... А кому-то, наоборот, крикуны не нравятся. Я вот люблю крикунов. Вот здесь вот нет атаки, здесь нет надрыва, нет форсажа, нет педали в пол у вокалиста. Все ровненько. Единственное, что мне хотелось бы все-таки, вот на мой вкус, чтобы припев прозвучал как-то более выразительно с точки зрения отличия от куплета. Как-то, знаешь, вот идет куплет, куплет, куплет, потом идет припев, и он показался мне очень похожим на куплет. Вот. И хотелось бы какого-то подчеркнутого отличия от куплета, и тогда было бы, наверное, вообще круто. Ну, аранжировка прикольная, там какая-то такая странная сбивка перед припевом, она специально ребятам была сделана, как-то суетно, хаотично вводит в припев, какая-то ломаная, сбивающая ритм, на грани прям косяка вообще. Но явно она была сделана специально, потому что они ее повторили. Там она звучит перед каждым припевом. Вот. Ну, блин, прикольно. Че? Я всегда вылизываю треки, все выравниваю. Ни в коем случае там какая-нибудь шероховатость, какая-нибудь из ритма что-то выскочило, надо все в ритм досунуть. Ну, ребята так вот по-своему делают музыку, но это здорово. Пожалуй. Благоприятное впечатление. Классно.
0: Хорошо, едем дальше. Как ты относишься к фэнтези?
1: К фэнтези? Я только Ведьмака третьего признаю на компьютере. И все. Больше фэнтези я не люблю. Ну, как бы, не, классическая фэнтези, типа Толкина, «Властелин колец». Я честно скажу, вот честно, я помню, папа еще в детстве, подростком, где-то лет 12, наверное, папа приносил такие вот огромные книжки, так, серия фэнтези, в бумажных обложках, обертках таких, с красивыми картинками. И вот там были все книги «Властелина колец». И папа читал просто. Я там брал другие книги, читал из Майкла Муркока, мне очень нравился, «Хроники Карума». Вот. И я несколько раз пытался читать «Властелин колец». Я вообще не понял, что там, почему папа с ума сходит. Это вот тоже невозможно объяснить. Мне казалось, эта книга скучной, нудной. Вот что-то куда-то они идут, что-то они там... И никак не дойдут, и все это тягомотина, и эти бесконечные разговоры. Много политики, типа там, знаешь, хотел секшена, там, вау, героизм какого-то. А там этот какой-то хоббит, какой-то коротышка, какой-то, ну, какой-то никакой. Вот, и закончилось все как-то там, что-то как-то прыгал он с этим кольцом, и свалился, и этот горлом. Что-то какая-то шляпа, на самом деле, мне показалось. Я... Потом, когда я поступил в университет, вышла экранизация. И я вот к этой экранизации, я ее так и не дочитал. Ну, как нет, я дочитал, но что-то как-то через страницу читал, там пролистал. Вот. И потом выходит экранизация, и ко мне мой одноклассник приезжает с кассеты, тогда еще на кассеты, смотрит. Я кассету привез, давай смотреть. Мы вставляем, и типа сейчас... И я такой сижу. Блин. Что-то тухляк какой-то. Я вот, короче, до сих пор, для меня «Властелин колец» — это вообще полный тухляк. Не знаю почему, вот не могу объяснить это. Вроде сюжет, все. Вот как будто вот ты ждешь чего-то такое. Но фильм, надо сказать, что он визуально превзошел сюжет, на мой взгляд. Он визуально очень круто сделан. Еще, особенно первая часть, для своего времени это невероятно. Вот эти вот спецэффекты, которые сейчас кажутся немножко топорными и картонными, они тогда выглядели очень убедительно. И потом все это дальше, развитие «Две твердыни», «Возвращение короля», все классно. Ну, не знаю, поэтому я не толкинист, нифига. Вот, мне больше, наверное, Льюис нравится, «Хроники Нарнии», но это совсем детская, конечно, книга. Вот, и... Но она вот в своем жанре для детей, она прекрасная, она какая-то трогательная. Но опять же, я хочу сказать, что, ну, я не фанат. То есть я как интеллигентный, я надеюсь, и образованный человек обязан был познакомиться. Вот. Но как-то меня сильно... Но когда я начал играть в «Ведьмака» третью часть, вот тут меня прошибло вообще. Причем я читал Сапковских потом, и я вообще что-то мне не заходит. Вот книги не зашли мне, хотя, может, надо как-то себя пересилить и вот войти в этот контекст, раствориться в этом мире. Может, я просто в мир не вошел как-то еще. Может быть, стоит еще раз попробовать. Вот я здесь оставляю себе открытые двери, я не закрываю книги. Но сериал просто полная гам.
0: Да.
1: Да, тут полное унылое экскрементальное ничто. Я не понял сериал вообще. Какой-то ужасный этот Геральт. Он вообще не похож на того, который в игре в третьей части. Какой-то круглоликий какой-то. Мальчик-зайчик какой-то. Он вообще не брутальный мужик. Вообще не без шрамов он какой-то. Ну фу! Фу! Поэтому фэнтези, ну чуть-чуть, наверное. Что-то я разошелся, да? Ладно, давай дальше.
0: Ну, это все я к тому, что, видимо, у меня просто есть двое хороших знакомых, делают метал-оперы. Один по «Ведьмаку», другая по «Толкину». Вот, видимо, на этот эфир надо было брать ту, которая по «Ведьмаку», потому что его метал-опера — это продолжение как раз-таки игр, продолжение сюжета игр. Такая своя история. Но, увы, я этого ранее не знала, поэтому у нас сегодня будет песня из метал-оперы по «Толкину». И даже скажу больше... Это метал-опера, которая пишется по фанфику, которая пишется по книге «Сильмариллион».
1: Обалдеть, с ума сойти. Матрешки сплошные.
0: Да.
1: А как называют?
0: «Свет проклятых звезд» называется проект, песня «Ее здесь не будет» называется. Вот. В общем-то, если брать со слов автора, о чем эта песня... Песня — это гимн всех женских персонажей, вырезанных из текстов, игр и фильмов в угоду повесточке, что самые интересные герои были одиноки. С такой несправедливостью сталкивается буквально каждый фандом, и вот об этом песня.
1: Ну, спасибо, что ты мне рассказал, потому что я как раз хотел тоже умолчать о смысле, потому что я немножко не понял чуть-чуть. Ну, то есть, скорее, настроение уловил, а какое-то смысловое ядро немножко проскользнуло по поверхности его. Не попал в сердцевину.
0: Угу. Ну, опера еще пишется, то есть там пока что выходят тоже отдельно взятые песни. Уже многие из них тоже звучали у нас в эфире. Видимо, это все будет понятно, когда будет уже цельное полотно, а пока вот так вот отдельными кусочками, так сказать, слушаем. Поэтому предлагаю новинку послушать и сейчас в прямом эфире на Радио Шок.

0: В прямом эфире на радиошок программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня Денис Михайлов, группа «Оберег». И мы уже заканчиваем, так сказать, практически слушать песенки. И сейчас прозвучала композиция проекта «Свет проклятых звезд» под названием «Ее здесь не будет».
1: Да, ну, наверное, хочу прежде всего... Я уже сказал тебе за кадром, да, что когда оцениваешь песню, всегда стараешься обратить внимание на какие-то положительные стороны композиции, ее преимущества, достоинства, и выделить недостатки какие-то. Вот это та песня, в которой я недостатки не могу никакие отыскать. Мне здесь все нравится. В меру попсово, в хорошем смысле, при этом не безыдейно. Аранжировка грамотная, очень полнокровная в плане звуков, потому что вот, например, очень красивый голос, и не поленились, записали пачку бэков. Еще дополнительную краску обеспечили. И так голос красивый, так там еще целая пачка бэков полетная такая. Вокализация безупречная, на мой взгляд. Богатая пачка, как я уже сказал. Технично девушка поет. Ну, по поводу текста, смысла, да, текст замечательный, все реализовано весьма талантливо. Единственное, что я вот немножко тут я запутался. Такое чувство, что это какой-то фрагмент мюзикла. Вот, часть сюжетной линии более широкая, чем та, которая представлена в песне. Вот, у меня такое ощущение возникло. То есть, например, какой-нибудь номер там из эльфийской рукописи вот, исполнен был бы. И вот это примерно такое же у меня возникло чувство. Что это не просто песня, а часть какого-то большого программного сюжетного произведения. Вот. Ну, мне очень вот, понравилась первая песня, не последняя, честно скажу. Вот группа Шардан и девчонка. Угу. Потому что в Шардане была какая-то своя такая прям какой-то нерв, который меня зацепил сразу. И вот этот какой-то чуть-чуть элемент дум музыки такой, он вот эта таинственная мрачность, она прям так спанула меня. Вот какой-то необычный еще голос, вокальная манера. Несмотря на то, что мне показалось, что где-то что-то чуть-чуть с обработкой или с дикцией, не все в порядке. Но это если придираться. Вот. А девчонка была на высоте. И красивая очень песня. Мне понравилась, захотелось послушать. Или более широкое произведение, частью которого является песня, я не знаю. Или еще ряд композиций каких-нибудь заветных песен, которые ребята написали, выпустили. Погуглю, посмотрю, что у них еще есть. Может, что-нибудь добавились.
0: Ну да, это как раз вот такая.
1: Спасибо всем музыкантам. На самом деле, я просто еще хочу отметить, что я не в первый раз уже оказываюсь в роли такого арбитра, судьи, эксперта. Честно вам признаюсь, для меня это всегда связано с определенным стрессом, потому что я вообще не знаю, как судить чужое творчество и какое право вообще кто-то может какие-то там замечания высказывать. А такая экспертиза, она это просто ее элементом обязательно является высказывание каких-то, обращать внимание на какие-то там недостатки. И даже все прежде всего во вкус упирается. А тут вот поэтому я хочу прикрыть фиговым листком, так сказать, свою экспертизу и извиниться за слова или комментарии, оценки или характеристики, которые музыкантам показались несправедливыми или необъективными. Все так и есть. Все очень необъективно. Вот, спасибо вам за внимание. Спасибо за эфир. Пользуюсь случаем.
0: Да-да.
1: Можно, да?
0: Обозначить. Обязательно. У меня будет нужно.
1: Частный вид мероприятия в Питере. Какого числа? 8 августа. Мы проводим брок-пикники в трех городах. В Воронеже, на родине, в Москве и в Питере. Вот 8 августа мы в Сосновке будем рубить песни группы «Оберег» в составе двух, скорее всего, гитар, кахона. Я надеюсь. Я еще пока не обсуждал этот вопрос, но, скорее всего, так и будет. Просто на природе, без подзвучки. Вот. Мы набираем 50 человек, не больше, а может даже и меньше, потому что акустическое распространение не будет поддерживаться никакими усилениями, никаких комбарей, колонок, ничего не будет. Будут просто гитары и живой голос. и разговоры по душам. О творчестве, о жизни, о том, как эти песни были написаны, вообще зачем это все создавалось. Любые ваши вопросы и живое общение, ну, на мой взгляд, в нашем деле является одним из самых ценных и интересных. Потому что мы здесь выступаем абсолютно безоружными, нас можно растерзать, возьмем ковер, только бить уж не надо сильно.
0: Да.
1: Все, друзья, 8 августа в Питере.
0: А 1 августа в Москве, потому что у нас радиостанция на всю страну вещает, так что тоже, думаю, стоит пригласить и в Москву.
1: Приезжайте все, всей Москвой приезжайте вообще. Приезжайте Москвой в Питер, Питером в Москву. У нас, кстати, так и есть. У нас активный фан-клуб. Вот, ребята ездят по городам, приезжают друг к другу в гости, вписываются с ночевками. Вообще вступайте в наши официальные чатики, и неофициальные, у нас их много. Есть в телеге обереговский чатик, где фанаты тусят. Ну, слушатели, да, скажем так. Но это наши слушатели, друзья, поклонники нашего творчества, сочувствующие. И ВКонтакте есть «Флудилка». Вот, там мы обсуждаем наши частные мероприятия и то, что не выносится на, скажем так, ну, то, там есть эксклюзивный контент и вопросы, которые мы обсуждаем. Поэтому, просим.
0: Угу. Спасибо большое тебе, что сегодня выделил время побыть с нами, послушать песни и высказать свое мнение. И сейчас послушаем композицию группы «Оберег» «Господа дверь», которая называется. Тоже относительно такая новиночка, очень сильная, очень красивая композиция.
1: Спасибо.

прямом эфире на радиошок программа «Оркология». У микрофона Анастасия Трибунская. У нас песенный эфир подходит к завершению, но осталось еще две композиции, которые послушать не успели. Это тоже проект «Свет проклятых звезд». Песни уже неоднократно звучали у нас в эфире. Всем слушателям моей программы прекрасно знакомы и уже далеко не первый год, но тем не менее мы снова к ним возвращаемся. Первая композиция «Майглин». Это тоже из той же истории про сына темного эльфа,

0: Анастасия Трибунская.
1: Излечить все болезни хорошей музыкой.
0: Программа «Рокология». В прямом эфире «Радио Шок».
2: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». «Радио Шок».

человек, мягкий, покорный природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

0: Все остались без света. Все остались без света. Лена, Лен, ты где?
1: Где новая музыка, там шок. Там шок.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Я сижу с соседской кошкой и чихаю, как эстет.

Расслабься, это шутки.

в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.